0: книга тебе нужна? У тебя есть книга? А ты просто не пошел туда?
1: Я нашел на деле.
0: Номер книги лежит. Номер, так я возвращаю, когда оно. Или номер ячейки.
2: Thank you.